вече. Я те питах просто пет гитару, заспевай си свои песни. Разкажи, че му лишай про тебе, на песни в не. Я те питах просто пет гитару, заспевай лаж на темноте. Як зазнати сам само